0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi, Oshbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling.

хадемей тонг отади. Кун чиқади хадемей. Тонг буюк маррадир. Улкан бир зафар. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?